0: меня. Меня!
1: Мир и сау, ребра на отцу меня.
0: А я бел фау! Вот бел фау, ты! Но он мол, ты! Мам, я не могу вас! Так!